Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже сака, черно-бела писана, а липа рдеча, ой ты наша срака, тоги наша среча.

Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже сака, черно-бела писана, а липа ордеча, ой ты наша срака, тоги.